я все тупо, оранжево красному небу, тупо, глупо, и счастье простит.

Ближнего Я, Чатуха, Аран, Белокрасного Небу, Ступов, Мудрость и Счастье, Прости.